0: Мишура.
1: Двигать плавно, мыслить быстро, работать спокойно и понимать всегда, что земля кругла и от нее